Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
2: Слова, слова, опять слова, одни слова.
1: Не знаю, как сказать тебе.

0: Как себя вести при обстреле?
1: Запомните основные принципы.
0: Чем ниже, тем безопасней.
1: Берегись окон и ненадежных конструкций.
0: Транспорт – источник возгорания.
1: Если вы на улице, сразу лягте на землю, отползите к укрытию или прижмитесь к выступу, бордюру, забору или любой бетонной конструкции. Если возможно, укройтесь в здании.
0: Если вы в доме, спуститесь в подвал или на первый этаж, в квартиры к соседям. Главное, держитесь подальше от окон, дверей и не оставайтесь на лестничной клетке. Пролеты рушатся в первую очередь. Ни в коем случае не пользуйтесь лифтом.
1: Если нет времени спуститься вниз, прижмитесь к самой удаленной стене от стороны, с которой стреляют. Прячьтесь за несущими стенами.
0: Самая безопасная комната в доме – ванная. Возьмите с собой мобильный телефон и документы.
1: Попадание осколков снарядов максимально возможно через окна. Постарайтесь забаррикадировать их мебелью. Желательно заранее наклеить на окна скотч крест-накрест. Это защитит от осколков стекла, которое может разлететься от взрывной волны.
0: Обстрел может застать вас в транспорте. Первым делом покиньте его и отползите в укрытие.
1: Погреб, как и подвал, может быть хорошим убежищем. На случай завала в погребе обязательно должны быть инструменты. Лопата, кирка, топор, запас воды, продуктов и мобильный телефон.
0: Держите детей рядом.
1: Пока вы находитесь в укрытии, постарайтесь успокоиться и не паниковать. Успокойте тех, кто находится рядом с вами. Окажите им помощь.
0: Помните, спокойствие, концентрация и знание принципов поведения во время обстрела поможет вам сохранить жизнь.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС 77-85006. Для слушателей

0: заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентный орган.
1: Война. Слово женского рода.

Свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала, и рана кровью точила мужские тела до бела.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16.

0: победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий. Одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.
1: Еще вчерашние мальчишки сегодня

0: Радио Z. Гордимся, оповещаем, вещаем.
1: Корабли постоят.

0: полгода. Не пройдет и полгода.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

держись, моря, будет туман, прорвемся. Ты держись, моря, будет туман, прорвемся.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: только план быстрее.
1: Отгадит, ну ладно.

0: победе.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100.9 и «Радио Z» на частоте 92.2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Зайчик.
1: Радио Z.
2: Подключай сердце.
1: Включай Радио Z.
3: Светало. Устало кружили мысли, как птицы. Вновь и вновь напоминай мне строй.

0: Радио З.
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи. Сотни тысяч мужских имен

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.
1: Ничего я.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. Девушку, которая серьезно пострадала во время атаки ВСУ в Белгородской области, перевезли в Москву в российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Она получила ранение после удара украинского дрона по селу Таврово. По имеющимся данным, БПЛА атаковал местный торговый центр. Пострадавшей девушке 17 лет. Сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В столичное отделение реанимации и интенсивной терапии она попала в сопровождение белгородских врачей. Все виды пенсии будут повышены в России в будущем году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа. В Белгородской области газовая инфраструктура подготовлена к отопительному сезону почти на 40%. Об этом сообщил гендиректор акционерного общества «Газпром» газораспределения «Белгород» Николай Клепиков. В рамках подготовки обследуют более 2000 километров газопроводов, проведут диагностику свыше 280 километров сетей, проверят 550 пунктов редуцирования газа. К зиме подготовят 585 единиц спецтехники. Также идет реконструкция и перевооружение инфраструктуры. В этом году выполнят работы на 40 единицах запорной арматуры. Клепиков отметил, что мероприятия обеспечат безаварийную работу газового хозяйства зимой. Россияне стали чаще звонить и отправлять смски на фоне ограничений интернета. В первом полугодии у крупнейших мобильных операторов голосовой трафик вырос в среднем в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сами компании. Число смс увеличилось на 70%. Интернет-трафик, напротив, упал примерно на 20%. О росте объема исходящих смс впервые с 2013 года операторы начали сообщать около года назад. Это объяснялось отключениями мобильного интернета на фоне атак беспилотников. И последнее в выпуске. В Красногвардейском округе в селе Нижняя Покровка создают этнокультурный центр под названием «Усердец». Специалисты завершили ремонтно-отделочные работы. Центр оснастили швейными машинами, муфельной печью, гончарным кругом, цифровым пультом и интерактивной доской. Музыкальный арсенал пополнился гармонию, цифровым баяном, бубном и жалейками. Для демонстрации народных костюмов установили манекены. Центр станет площадкой для сохранения традиций, развития ремесел и семейного досуга. Открытие запланировано на сентябрь. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

на радио «Зет». Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Серьезно пострадала во время атаки ВСУ в Белгородской области, перевезли в Москву в российскую детскую клиническую больницу в тяжелом состоянии, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения. Она получила ранение после удара украинского дрона по селу Таврово. По имеющимся данным, БПЛА атаковал местный торговый центр. Пострадавшей девушке 17 лет, сейчас она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. В столичное отделение реанимации и интенсивной терапии она попала в сопровождении белгородских врачей. Все виды пенсии будут повышены в России в будущем году, однако сроки и механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа. В Белгородской области газовая инфраструктура подготовлена к отопительному сезону почти на 40%. Об этом сообщил гендиректор акционерного общества «Газпром» газораспределения «Белгород» Николай Клепиков. В рамках подготовки обследуют более 2000 километров газопроводов, проведут диагностику свыше 280 километров сетей, проверят 550 пунктов редуцирования газа. К зиме подготовят 585 единиц спецтехники. Также идет реконструкция и перевооружение инфраструктуры. В этом году выполнят работы на 40 единицах запорной арматуры. Клепиков отметил, что мероприятия обеспечат безаварийную работу газового хозяйства зимой. Россияне стали чаще звонить и отправлять смски на фоне ограничений интернета. В первом полугодии у крупнейших мобильных операторов голосовой трафик вырос в среднем в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сами компании. Число смс увеличилось на 70%. Интернет-трафик, напротив, упал примерно на 20%. О росте объема исходящих смс впервые с 2013 года операторы начали сообщать около года назад. Это объяснялось отключениями мобильного интернета на фоне атак беспилотников. И последнее в выпуске. В Красногвардейском округе в селе Нижняя Покровка создают этнокультурный центр под названием «Усердец». Специалисты завершили ремонтно-отделочные работы. Центр оснастили швейными машинами, муфельной печью, гончарным кругом, цифровым пультом и интерактивной доской. Музыкальный арсенал пополнился гармонию, цифровым баяном, бубном и жалейками. Для демонстрации народных костюмов установили манекены. Центр станет площадкой для сохранения традиций, развития ремесел и семейного досуга. Открытие запланировано на сентябрь. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой»,
10: а мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио Z. Гордимся. Оповещаем. Вещаем.
1: И в жару.

Хорошо знает он дело, у него острые стрелы. И летят стрелы в нас со всех сторон.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Воинам погибшим светлое.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

земное. Ты выдохнул молча, сердце твое стучало, как будто чужое. Не дрогнули руки, Господь уберег. И вдруг на лицо, что почует ты мог, закапали с веток березы. Людей благодарные

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: 41-й. Год потерь и страха. Заревом кровавым пламенел. Двух парней в растерзанных рубахах выводили утром на расстрел. Первый шел постарше, темно-русый, все при нем, и силушка, и стать. А за ним второй, пацан без усы, слишком юный, чтобы умирать. Ну а сзади, еле поспевая, семенила старенькая мать, о пощаде немца умоляя.
2: «Найн», — твердил он важно, — «расстреляет!»
1: «Нет, — она просила, — пожалейте, отмените казнь моих детей, а взамен меня убейте, но в живых оставьте сыновей!»
2: И ответил офицер ей чинно: «Ладно, матка, одного спасает, а другого расстреляем сына. Кто тебе милее, выбирает!»
1: «Как? Смертельно! Этой круговерть! Не изберечь кого-нибудь суметь! Если первенца спасет от смерти, то последующий обречен на смерть!» Взгляд туда, сюда переводила. «О, не пожелаешь и врагу мук таких!» Сынов перекрестила и призналась фрицу: «Не могу!»
2: Ну а тот стоял непробиваем, с наслаждением нюхая цветы. «Помни, одного мы убиваем, а другого убиваешь ты!»
1: Старший, виновато улыбаясь, младшего груди своей прижал: «Брат, спасайся! Ну а я останусь, я пожил, а ты не начинал!» Отозвался младший: «Нет, братишка, ты спасайся! Что тут выбирать? У тебя жена и ребятишки. Я не жил, не стоит начинать!»
2: Тут учтиво немец молвил: «Битте!» Отодвинул плачущую мать, отошел подальше деловито и махнул перчаткой: «Расстреляет!» «Ах!»
1: Были два выстрела, и птицы разлетелись дробно в небеса. Мать разжала мокрые ресницы, на детей глядит во все глаза. А они, обнявшись, как и прежде, спят свинцовым, беспробудным сном. Две кровинки, две ее надежды, два крыла, пошедшие на сон. Мать безмолвно сердцем каменела. Уж не жить, сыночком, не цвести.
2: «Дура матка!» — поучает немец. «Одного могла бы хоть спасти!»
1: А она баюкала тихо, утирая из губ сыновьих кровь.
2: «Вот такой, убийственно великой, может быть, у матери любовь!»
3: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая, и память останется навеки с нами.
4: Трудный февраль 22-го года.

Полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Солоха выдернул чеку, чтобы забрать с собой

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Механизмы выплат будут определены с учетом актуальной экономической ситуации в стране. Об этом РИА Новости сообщила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты Людмила Иванова-Швец. Речь идет о страховых, социальных, накопительных пенсиях, а также о пенсиях военных и перерасчете пенсии для работающих граждан. Иванова-Швец уточнила, что привычные сроки повышения страховых пенсий по старости могут быть скорректированы. Вместо одной индексации с 1 января в 2027 году предусмотрены два этапа. В Белгородской области газовая инфраструктура подготовлена к отопительному сезону почти на 40%. Об этом сообщил гендиректор акционерного общества «Газпром» газораспределения «Белгород» Николай Клепиков. В рамках подготовки обследуют более 2000 километров газопроводов, проведут диагностику свыше 280 километров сетей, проверят 550 пунктов редуцирования газа. К зиме подготовят 585 единиц спецтехники. Также идет реконструкция и перевооружение инфраструктуры. В этом году выполнят работы на 40 единицах запорной арматуры. Клепиков отметил, что мероприятия обеспечат безаварийную работу газового хозяйства зимой. Россияне стали чаще звонить и отправлять смски на фоне ограничений интернета. В первом полугодии у крупнейших мобильных операторов голосовой трафик вырос в среднем в 1,5 раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сами компании. Число смс увеличилось на 70%. Интернет-трафик, напротив, упал примерно на 20%. О росте объема исходящих смс впервые с 2013 года операторы начали сообщать около года назад. Это объяснялось отключениями мобильного интернета на фоне атак беспилотников. И последнее в выпуске. В Красногвардейском округе в селе Нижняя Покровка создают этнокультурный центр под названием «У сердец». Специалисты завершили ремонтно-отделочные работы. Центр оснастили швейными машинами, муфельной печью, гончарным кругом, цифровым пультом и интерактивной доской. Музыкальный арсенал пополнился гармонией, цифровым баяном, бубном и жалейками. Для демонстрации народных костюмов установили манекены. Центр станет площадкой для сохранения традиций, развития ремесел и семейного досуга. Открытие запланировано на сентябрь. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

твои сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро глазами раскосыми.

0: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
1: Дали мне судьба удачи, почти до краев налей, здоровье плесни в придачу.

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: меня за плинтусом.
1: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
2: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
3: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. При этом среди евреев было много людей с высшим образованием, поэтому их оказалось больше всего в медицинской сфере, а также в творческих профессиях, таких как писатели, художники, поэты и журналисты. Они плечом к плечу встали с воинами, самоотверженно выполняя свой долг, с полной отдачей сил, рискуя своими жизнями. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
4: В действующей армии выходило почти 130 ежедневных газет и более 600 газет три раза в неделю. Секретарем редакции газеты «За нашу победу» 183-й стрелковой дивизии был старший лейтенант Маргулис Ушер Яковлевич. Во время ожесточенных боев с противником на Прохоровском плацдарме большую часть суток Маргулису приходилось находиться в боевых порядках рот и быть непосредственным свидетелем героических подвигов бойцов, командиров на переднем крае, которые он своевременно освещал в своей дивизионной газете. В частности, как только командир орудия товарищ Чинулин подбил немецкий танк «Тигр», Маргулис сразу же подошел к нему и организовал материал для газеты. За героизм и мужество, проявленные в период Курской битвы, Ушер Яковлевич был награжден медалью за боевые заслуги. В послевоенные годы окончил физический факультет Московского государственного университета. Более 60 лет работал в области атомной науки и техники. Являлся одним из ведущих ученых страны. Показательным примером в истории Курской битвы является профессионализм Погосткина Семена Ильича. Находясь в 2 километрах от переднего края, в развернутой операционной медсанвзвода 32-й танковой бригады, исполняя обязанности операционной сестры, в течение 2 суток беспрерывного поступления раненых сумел обеспечить бесперебойную работу врачей-хирургов, при этом старался выезжать на передовую, эвакуировать раненых, не чувствуя усталости и не обращая внимания на налеты вражеской авиации, обеспечил оказание квалифицированной помощи 240 раненым танкистам, бойцам, командирам. За проявленное мужество и героизм награжден медалью за отвагу, орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.
5: Нет в России

0: молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: Странно, но не было больно. Было больше обидно. Не за себя, за своих, за ребят. Сыпало небо, сверху все видно, а я полз по земле, чтоб еще раз увидеть

больше обидно. Да не за себя, за друзей, за ребят. Так плакало небо, оттуда ж все видно, как я полз по земле, чтоб еще раз, ну хоть еще один разок увидеть.

царя. Ты есть у меня. Я люблю тебя, знаешь, Россия. С твоих недр я чувствую силу, силу духа и силу отваги меня.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Дмитрий Матюшкин, ангелы СВО. Мы материмся, пахнем не сиренью, не спим ночами, бодрствуем днем, расправив крылья в белом оперенье, повелеваем громом и огнем. Нас не пугают грязь и запах крови, хоть неприятен этот аромат. Летим вперед, сурово сдвинув брови, в руках сжимая верный автомат. Льем кровь врагов, свою, конечно, тоже. Чужая кровь не льется без своей. Жалеть себя в сражении не можем, теряя кровь, становимся сильней. В бессилии своем вражины злее, но дни их жизни нами сочтены. Мы делаем мир чище и светлее. Жаль, это невозможно без войны.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области стартовала уборочная кампания, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Аграриям предстоит убрать почти 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Большую часть составляют озимые. Первыми в поле вышли хозяйства Виделевского и Гравинского округов. Виделевскому уже убрали 64 гектара озимого, ячменя с урожайностью 46 центнеров с гектара и 200 гектаров пшеницы с урожайностью 50 центнеров. Ожидаемый валовой сбор порядка 3 миллионов тонн. Сбер запустил в своем приложении и веб-версии интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС по

Объекта составляет примерно 40%, подрядчик соблюдает график. Сейчас восстанавливают бетонные конструкции, специалисты уже заменили балку и три плиты перекрытия на южной стороне. Также готовят фундамент лестничной площадки. Переход полностью не перекрывали, северная часть остается открытой для пешеходов. Как только завершат работы, перейдут на вторую половину. В ближайшее время установят плитку, смонтируют дренажные насосы и навесы от осадков. В России подготовят словник для старшеклассников, а в него войдут слова из учебников русского языка и литературы для 10-11 классов. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Решение о создании издания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Словник будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. Семья Веретенниковых и Зарудних стала победителем второго сезона конкурса «Это у нас семейное». В конкурсе участвовали почти 200 тысяч команд, победителями признаны 60 семей. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Конкурс проводится платформой «Россия – страна возможностей». Команда из Алексеевки и Виделевки сохраняет общие традиции, вместе отмечает праздники и поддерживает друг друга. Еще три белгородские семьи – Деревенко, Маркиных, Овсянниковых и Чернобай стали финалистами и отправятся в семейные путешествия. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: они. Я лучше пережду.
1: Реклама. Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
6: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
6: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
6: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
6: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Самуил Маршак. Мальчик из села Поповки. Среди сугробов и воронок, в селе разрушенном дотла, стоит зажмурившись ребенок, последний гражданин села. Испуганный котенок белый, обломок печки и трубы, и это все, что уцелело от прежней жизни и избы. Стоит белоголовый Петя и плачет, как старик без слез. 3 года прожил он на свете, а что узнал и перенес. При нем избу его спалили, угнали маму со двора. И в наспех вырытой могиле лежит убитая сестра. Не выпускай, боец, винтовки, пока не отомстишь врагу за кровь, пролитую в Поповке, и за ребенка на снегу.
2: Долго-долго я искал свой путь во тьме, гром

звездная, да, сестра моя, свеча черная.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области стартовала уборочная кампания, сообщил в РИО губернатор Александр Шуваев. Аграриям предстоит убрать почти 600 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Большую часть составляют озимые. Первыми в поле вышли хозяйства Виделевского и Равенского округов. В Виделевском уже убрали 64 гектара озимого, ячменя с урожайностью 46 центнеров с гектара и 200 гектаров пшеницы с урожайностью 50 центнеров. Ожидаемый валовой сбор порядка 3 миллионов тонн. Сбер запустил в своем приложении и веб-версии интерактивную карту с информацией о наличии топлива на АЗС по всей стране. В приложении Сбербанк Онлайн теперь можно узнать, на каких заправках прямо сейчас с высокой вероятностью есть бензин. Проект работает на основе больших данных и искусственного интеллекта, охватывая 23 тысячи станций. Система анализирует обезличенные транзакции более 100 миллионов клиентов банка. Это позволяет определить точное время совершения последней транзакции по карте. Сервис создан, чтобы избавить водителей от стресса и лишних разъездов в поисках заправки. Мэр Белгорода Валентин Деминов рассказал о ходе капремонта подземного перехода «Сокол». Работы планируют завершить в конце августа. Общая готовность

Советник президента Елена Ямпольская. Решение о создании здания было принято после поручения Владимира Путина Рособорнадзору проверить соответствие школьных учебников по русскому языку и литературе заданиям ЕГЭ. Словник будет обновляться по мере появления новых материалов. Идея в том, чтобы на экзамене школьники не сталкивались со словами, которых не было в учебниках. Семья Веретенниковых и Зарудних стала победителем второго сезона конкурса «Это у нас семейное». В конкурсе участвовали почти 200 тысяч команд, победителями признаны 60 семей. Они получили сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Конкурс проводится платформой «Россия – страна возможностей». Команда из Алексеевки и Виделевки сохраняет общие традиции, вместе отмечает праздники и поддерживает друг друга. Еще три белгородские семьи – Деревенко, Маркиных, Овсянниковых и Чернобай стали финалистами и отправятся в семейные путешествия. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Радио З. Работаем за правое дело.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал Госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот,

течению дней жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

новый проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Как трудно тебя любить.

0: Радио Z. Командовать парадом будем мы.
1: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, и высотники, да, и

мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя

0: горьких нет. Как нет, там и монтажники, вы сотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Радио Z.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области прошло 9-е заседание областной думы, в котором принял участие в Рио губернатора Александр Шуваев. Главный вопрос – корректировка бюджета на текущий год и плановый период. Доходы за прошлый год составили почти 171 миллиард рублей, расходы – 183 миллиарда. При этом 70% всех средств направили на социальную сферу – поддержку семей, медицину, образование, культуру и спорт. Дополнительные средства пойдут на восстановление жилья, пострадавшего от обстрелов, организацию детского отдыха, выплаты пострадавшим от атак ВСУ и поддержку семей участников СВО. Часть средств направят в резервный фонд правительства для оперативного реагирования. В Белгородской области подразделение «Орлан» продолжает защищать приграничье, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Бойцы ведут непрерывный мониторинг эфира, вычисляют новые частоты и подавляют вражеские беспилотники. С 6 июля по настоящее время «Орланы» перехватили 95 дронов, 54 подавили, 41 сбили. Также уничтожены 19 беспилотников самолетного типа. Шуваев поблагодарил воинов за службу и отметил, что работа продолжается. Госдума приняла закон о стажерах. Документ впервые закрепляет само понятие «стажер». Стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору, который смогут заключать студенты, а также выпускники в течение первого года после окончания обучения. Максимальная продолжительность стажировки составит полгода. Стажеры получат все основные трудовые гарантии – зарплату не ниже МРОТ, оплату больничного и пенсионный стаж. После завершения стажировки работодатель сможет принять молодого специалиста на постоянную работу без испытательного срока. Новые нормы вступят в силу с марта будущего года. Белгородской агломерации не хватает водителей автобусов. Такой информацией поделился региональный Минтранс. Чтобы

разводов в России, уверена омбудсмен. Об этом она заявила на площадке Национального центра «Россия» в Москве. У Лантратовой поинтересовались, что нужно для сокращения количества разводов в стране. По ее словам, в год омбудсмену поступает 415 тысяч обращений от россиян. Главная задача в работе с этими людьми – говорить и просвещать их. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 10 июля, в Белгородской области пасмурно, местами пройдут дожди. Днем термометр покажет 21-24 градуса тепла. Ветер переменный, умеренный. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. При этом среди евреев было много людей с высшим образованием, поэтому их оказалось больше всего в медицинской сфере, а также в творческих профессиях, таких как писатели, художники, поэты и журналисты. Они плечом к плечу встали с воинами, самоотверженно выполняя свой долг, с полной отдачей сил, рискуя своими жизнями. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
3: В действующей армии выходило почти 130 ежедневных газет и более 600 газет три раза в неделю. Секретарем редакции газеты «За нашу победу» 183-й стрелковой дивизии был старший лейтенант Маргулис Ушер Яковлевич. Во время ожесточенных боев с противником на Прохоровском плацдарме большую часть суток Маргулису приходилось находиться в боевых порядках рот и быть непосредственным свидетелем героических подвигов бойцов, командиров на переднем крае, которые он своевременно освещал в своей дивизионной газете. В частности, как только командир орудия товарищ Чинулин подбил немецкий танк «Тигр», Маргулис сразу же подошел к нему и организовал материал для газеты. За героизм и мужество, проявленные в период Курской битвы, Ушер Яковлевич был награжден медалью «За боевые заслуги». В послевоенные годы окончил физический факультет Московского государственного университета. Более 60 лет работал в области атомной науки и техники. Являлся одним из ведущих ученых страны. Показательным примером в истории Курской битвы является профессионализм Погосткина Семена Ильича. Находясь в 2 километрах от переднего края, в развернутой операционной медсанвзвода 32-й танковой бригады, исполняя обязанности операционной сестры, в течение 2 суток беспрерывного поступления раненых сумел обеспечить бесперебойную работу врачей-хирургов, при этом старался выезжать на передовую, эвакуировать раненых. Не чувствуя усталости и не обращая внимания на налеты вражеской авиации, обеспечил оказание квалифицированной помощи 240 раненым танкистам, бойцам, командирам. За проявленное мужество и героизм награжден медалью за отвагу, орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
1: Эхо огненной дуги.
5: подвигу предков посвящается.
6: Фронт на тысячу верст. Под осколками звезд. Как разорванный мост. Фронт на тысячу верст.

налейте чаю. Борщик сделайте мне вчерашний. Отосплюсь, как 3 дня в окопе. Молодой отварю картохи. А сосед наш, седой Прокопий, угостит буженина его крови. Ты прости, что я все обреном. Ты запретная нынче тема. По тебе я скучаю очень. Хоть скачи в блиндажи.

и Бог, и правда. Хоть порой и бывает грустно. Я воюю за вас, родные. Не печальтесь, не на погосте. Два ранения, две удачи. Было больно, друзьям не легче.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: В темном небе над темной водой осень точки расставит дождем и отправит письмо нам с тобой. Мы с надеждой его подождем.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области прошло 9-е заседание областной думы, в котором принял участие в Рио губернатора Александр Шуваев. Главный вопрос – корректировка бюджета на текущий год и плановый период. Доходы за прошлый год составили почти 171 миллиард рублей, расходы – 183 миллиарда. При этом 70% всех средств направили на социальную сферу – поддержку семей, медицину, образование, культуру и спорт. Дополнительные средства пойдут на восстановление жилья, пострадавшего от обстрелов, организацию детского отдыха, выплаты пострадавшим от атак ВСУ и поддержку семей участников СВО. Часть средств направят в резервный фонд правительства для оперативного реагирования. В Белгородской области подразделение «Орлан» продолжает защищать приграничье, сообщил в Рио губернатор Александр Шуваев. Бойцы ведут непрерывный мониторинг эфира, вычисляют новые частоты и подавляют вражеские беспилотники. С 6 июля по настоящее время «Орланы» перехватили 95 дронов, 54 подавили, 41 сбили. Также уничтожены 19 беспилотников самолетного типа. Шуваев поблагодарил воинов за службу и отметил, что работа продолжается. Госдума приняла закон о стажерах. Документ впервые закрепляет само понятие «стажер». Стажировка будет оформляться по срочному трудовому договору, который смогут заключать студенты, а также выпускники в течение первого года после окончания обучения. Максимальная продолжительность стажировки составит полгода. Стажеры получат все основные трудовые гарантии – зарплату не ниже МРОТ, оплату больничного и пенсионный стаж. После завершения стажировки работодатель сможет принять молодого специалиста на постоянную работу без испытательного срока. Новые нормы вступят в силу с марта будущего года. Белгородской агломерации не хватает водителей автобусов. Такой информацией поделился региональный Минтранс. Чтобы привлечь новых сотрудников, перевозчики уже повысили зарплаты, организовали бесплатное обучение и пригласили на работу женщин. Однако с начала года удалось привлечь лишь 17 водителей. Также в министерстве заявили, что в Белгородской агломерации закрыт один маршрут. Это решение будет действовать до конца января следующего года, после чего специалисты проанализируют эффективность действующих маршрутов и решат, нужны ли новые изменения. Яна Лантратова предложила вести в школе уроки семейной жизни. Уполномоченный по правам человека считает, что также следует создать семейные клубы для молодежи. Это позволит снизить количество разводов.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Щедрые цены в нашем Доброцене.
2: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
3: Цены для магазинов Белгородской области.
4: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
5: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
6: Телефон 372-672. 372-672.
7: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
8: Нужно, чтобы помнили.
9: Нужно, чтобы знали.
8: Нужно, чтобы верили.
9: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
8: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
7: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
10: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак.

0: Радио З. Новости.
1: В студии Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области 9 июля атакам ВСУ подверглись столица региона и 8 районов. Только в Белгороде, Борисовском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В остальных есть разрушения и пострадавшие. Всего за прошедший день из-за дронов ВСУ различные травмы получили 10 мирных жителей, сообщили в оперштабе. Один мужчина погиб. Трагедия произошла на дороге из села Ясные Зори в Черемошное. Там БПЛА атаковал автомобиль. Транспорт сгорел. В крайне тяжелом состоянии остается 16-летний парень, находившийся в машине. Мошенники вовлекают россиян в дроперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для якобы ошибочных переводов и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей. Злоумышленники рассылают объявления электронными письмами через социальные сети и мессенджеры. Всплывающие сообщения в браузере, утверждают в МВД. В Белгороде продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры на нескольких магистралях. На улице Преображенской уложили нижний слой покрытия на одной половине проезжей части. На второй ведут демонтаж и устанавливают бордюры. Движение не перекрывали благодаря поэтапной организации работ. Завершение запланировано на октябрь. На улице Чумичева демонтировали старое покрытие, устанавливают бордюры. Ресурсоснабжающие организации ремонтируют инженерные сети. На Михайловском шоссе ремонтируют путепровод. Правую сторону оставили открытой для движения. Завершить левую сторону планируют к концу года. В Белгородской области продолжается мониторинг качества воды и почвы в официальных местах отдыха у водоемов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, для жителей доступны 120 пляжей, где купание разрешено в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверок средняя доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила около 14%. В каждом таком случае управление Роспотребнадзора информирует органы местного самоуправления и организации, отвечающие за содержание зон отдыха. Подростки больше всего боятся работать без выходных, получать мало денег и ошибиться с выбором профессии. Старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь больше всего пугает не работа сама по себе, а ответственность, которая их ждет. Такой вариант выбрали 31% респондентов опроса. Еще почти треть боится не оправдать ожидания родителей и других близких. А 20% думают, что столкнутся с нехваткой свободного времени. Лишь 7% респондентов не испытывают никаких опасений и с интересом ждут начала взрослой жизни. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.
1: Встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: Радио Z.
1: Слезы душат меня, из России моей уезжаю. Слезы душат меня, но из глаз ни одна не бежит. Потому что в душе я о родине тихо рыдаю.

кому тебя родина? У меня нет, нет. Вновь гудок парохода кричит, словно хищная птица. Якорь лязгая цепью, предательски душу мне рвет. Но сердце мое все остаться, остаться стремится. Но сердце мое все какого-то чуда так ждет.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях четыре финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Мы переходим к нашим терпеливым финалистам, которые все это время спокойно ждут. Ребят, как проходила подготовка? Расскажите. Может быть, с какими-то сложностями столкнулись? Влад, давай с тебя начнем.
3: Я у себя не заметил никаких сложностей. Свой стих я написал в 24-м году. Я его лишь вспомнил, через себя его вам рассказал. И все, и выступил.
1: Страшно не было?
3: Было. Первый раз я пришел на сцену, встал, немного запутался в словах. Мне сказали пока повторить слова.
4: Собраться с мыслями.
3: Да, собраться с мыслями.
4: Поддержали тебя хлопками ладоши.
3: Да. Потом я выступил через одного человека и уже рассказал спокойно. Впервые я свой стих рассказал вот так вот на публику, потому что в прошлые разы просто записал свой стих и отправлял их на онлайн-конкурсы. А тут прям вживую перед людьми, перед профессионалами в написании стихов. Вот так вот.
1: Владимир, ты у нас человек творческий. Для тебя это, ну, как мне кажется, не составило огромного труда, но я могу и, конечно, ошибаться. Расскажи о своем опыте.
5: Опыт был интересный, ничего не скажу. Когда я первый раз пришел на конкурс, я выступал с температурой. Это было весело, температура 40. Ну, вот, второй раз выступаю, и опять была заминка с моим стихотворением. Я его подзабыл. Я стоял, надеялся, что вспомню, вспомнил, рассказал. Похвалили. Мне было очень приятно. То стихотворение, которое я рассказывал, написал мой земляк. Я сам с Мурманской области, город Полярный. И этот человек сейчас без вести пропавший. Год назад была с ним связь. Владимир Катюга, сабатор 1 БМП. К сожалению, сейчас с ним связи никакой нету. Не дождался он этого стихотворения от меня. И я решил, почему бы не пустить его в массы, чтобы люди знали, чтобы люди прочувствовали это стихотворение.
1: Мы будем надеяться, что он живой и выйдет на связь. Вы знаете, чудеса, они случаются.
6: Ребята оба, и Влад, и Владимир, действительно оба запнулись. Это не потому, что они не знали текст, потому что для них очень важно это было мероприятие. Владимир действительно второй раз выступает на нашем конкурсе. Он участник первого конкурса. В этом году он свой.
4: Вышел в финал, повторил.
6: Да, повторил успех свой. Они запнулись, потому что переживали. Для них это важно. Но по поводу Влада, мы его поддержали как могли, потому что все понимали, что эти ребята, проживая сердцем, просто не справились с эмоциям, чуть-чуть нужно поддержать и обязательно давали второй шанс. По правилам не должны давать, да? И мы отошли немножко от правил. А Владимир настолько театрально отыграл свою паузу, она настолько была гармонично встроена в его прочтение, и тут я смотрела, думаю, ну, достойно, достойно. Вот, молодец. За это я его хотела похвалить, но тогда не смогла, зато сейчас похвалила. Умничка.
1: Девочки, к вам возвращаемся. Ярослава.
7: Однажды я слышала, как мои друзья часто участвуют в разных конкурсах, вживую рассказывают стихи. Мне было очень интересно попробовать, и вот в какой-то день я узнаю, что я прошла в финал. Для меня это было волнительно, я готовилась, я старалась прочувствовать стихотворение, пустить, ну, эмоции свои в него, и вот настал день, когда я рассказывала его на людях. Я боялась, что сейчас запнусь, что неправильно что-то скажу. Но у меня была поддержка рядом, близкие люди говорили, что у меня все получится, и действительно у меня все получилось.
1: Да, мы рады, что ты справилась. Ты молодец. Елизавета, почему ты выбрала именно такое стихотворение «Баллада о героическом батальоне»?
8: Это стихотворение написал Игорь Чернухин. Он жил в Белгородской области. Он является моим земляком. И при прочтении этого стихотворения я как будто бы чувствую, что он дает мне силы, чувствую поддержку. Также чувствовала поддержку зала. Я участвовала во многих конкурсах, но придя на конкурс этих двух прекрасных женщин, я увидела настоящую заботу. Она проявлялась во многом. В мелочах это та же самая водичка для участников. Это взгляды на участников, когда они читают свои стихотворения. То есть эта поддержка действительно для нас важна, и мы рады участвовать в таких мероприятиях. Спасибо.
1: Я тоже хочу сказать вам огромное спасибо и руководителям, организаторам, родителям вашим. Огромное спасибо вам за вашу смелость, потому что не только выступить на конкурсе, но прийти к нам в студию для того, чтобы вас услышали. Это действительно смелость. И когда в следующий раз Ярослава будет переживать по поводу того, что где-то она боится, знай, тебя слышали все. Ты настоящий молодец, так же, как каждый из тех, кто принял участие в конкурсе.
9: Есть одна очень хорошая фотография. У нас фотографы, кстати, тоже на добровольных началах были. Mm-hmm. Нашим самым маленьким участникам Ане Светличной выносят 4 пакета подарков. И вот такие у нее глаза. Это все мне. Родители помогали. Не говоря о каких-то духовных подарках, нашим детям, вот этим звездочкам, просто безумно повезло, потому что практически все взрослые, кто услышал о такой возможности, они захотели поучаствовать и подарить частичку своей души. Опять-таки в этом собралась наша Белгородская область в едином этом порыве, чтобы наших детей так отблагодарить за их душевные, духовные рассказы.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии Олег Михайлов. Здравствуйте. В Белгородской области 9 июля атакам ВСУ подверглись столица региона и 8 районов. Только в Белгороде, Борисовском и Ракитянском округах обошлось без последствий. В остальных есть разрушения и пострадавшие. Всего за прошедший день из-за дронов ВСУ различные травмы получили 10 мирных жителей, сообщили в оперштабе. Один мужчина погиб. Трагедия произошла на дороге из села Ясные Зори в Черемошное. Там БПЛА атаковал автомобиль. Транспорт сгорел. В крайне тяжелом состоянии остается 16-летний парень, находившийся в машине. Мошенники вовлекают россиян в дроперство, обещая легкий заработок в социальных сетях и мессенджерах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД. Злоумышленники предлагают сдать в аренду банковскую карту, которую позже используют для якобы ошибочных переводов и просьб вернуть деньги. Кроме этого, мошенники предлагают доплату за привлечение друзей. Злоумышленники рассылают объявления электронными письмами через социальные сети и мессенджеры. Всплывающие сообщения в браузере, утверждают в МВД. В Белгороде продолжаются работы по обновлению дорожной инфраструктуры на нескольких магистралях. На улице Преображенской уложили нижний слой покрытия на одной половине проезжей части. На второй ведут демонтаж и устанавливают бордюры. Движение не перекрывали благодаря поэтапной организации работ. Завершение запланировано на октябрь. На улице Чумичева демонтировали старое покрытие, устанавливают бордюры. Ресурсоснабжающие организации ремонтируют инженерные сети. На Михайловском шоссе ремонтируют путепровод. Правую сторону оставили открытой для движения. Завершить левую сторону планируют к концу года. В Белгородской области продолжается мониторинг качества воды и почвы в официальных местах отдыха у водоемов. По данным регионального управления Роспотребнадзора, для жителей доступны 120 пляжей, где купание разрешено в соответствии с действующим законодательством. По результатам проверок средняя доля проб воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, составила около 14%. В каждом таком случае управление Роспотребнадзора информирует органы местного самоуправления и организации, отвечающие за содержание зон отдыха. Подростки больше всего боятся работать без выходных, получать мало денег и ошибиться с выбором профессии. Старшеклассников перед вступлением во взрослую жизнь больше всего пугает не работа сама по себе, а ответственность, которая их ждет. Такой вариант выбрали 31% респондентов опроса. Еще почти треть боится не оправдать ожидания родителей и других близких. А 20% думают, что столкнутся с нехваткой свободного времени. Лишь 7% респондентов не испытывают никаких опасений и с интересом ждут начала взрослой жизни. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Радио Z.
1: Закройте вашу книжку, допейте вашу чашку, дожуйте свой дежурный бутерброд. Снимите и продайте последнюю рубашку и купите билет на пароход. Ну что там ваши сводки, анкеты и доклады, когда повсюду рядом табутут? Счастливые находки, таинственные клады, неужели так и пропадут? Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, тем не менее плыть по волнам в бурном море людей и событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того. Ах, знаю, знаю, знаю, порядок есть порядок, все клады и находки учтены, записаны в анкетах, отмечены в докладах, и законами все защищены. Они помогут делу, они послужат людям, я знаю это, знаю наперед. И значит, мы не станем, и значит, мы не будем покупать билет на пароход. Ах, неужели, неужели, неужели не хочется вам, налетая на скалы и мели, и тем не менее плыть по волнам в бурном море людей событий, не щадя живота своего? Завершите вы массу открытий, иногда не желая того.
2: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.
1: Небо этого дня ясное, но теперь в нем броня лязгает. А по нашей земле гул стоит, и деревья в смоле.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Проект на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами. Слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио «Зет».

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В районе села Дмитриевка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Оперативный штаб региона принес соболезнования родным и близким. Супруга, погибшей попутным транспортом, доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. Депутаты областной думы единогласно поддержали приостановление отдельных положений закона о наказах избирателей кандидатам в депутаты. Об этом сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков. Освободившиеся 100 миллионов рублей направят в резервный фонд правительства на закупку дополнительных модульных укрытий. Клепиков подчеркнул, что в последние годы регион живет в непростых условиях, поэтому основным наказом для депутатов стало обеспечение безопасности белгородцев. Ранее средства, выделявшиеся на наказы избирателей, направляли на поддержку пострадавших жителей и защиту от угроз. В Госдуме предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Свое обращение она направила главе Минцифры. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой банков, и оповещать людей потери права на пособие при росте доходов. В Белгородской области за первое полугодие газовики провели техническое обслуживание оборудования в более чем 52 тысячах квартир МКД и в более чем 101 тысяче частных домов. Об этом сообщил гендиректор «Газпром» газораспределения «Белгород» Николай Клепиков. В рамках проверок заменили 1145 газовых плит, 95 водонагревателей и 47 отопительных приборов. Выявлено два случая самовольного подключения к газовой сети. Выполнено около 10 тысяч аварийных и около 4000 ремонтных заявок. Глава компании напомнила, что своевременная профилактика позволяет избежать трагедий. Российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения. Об этом рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Своевременное обнаружение болезней важно в сельском хозяйстве. В перспективе решение, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельхозкультур и снижать потери урожая. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2-15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
7: Телефон 372-672. 372-672.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Совместный проект «Радио Z» и музея-заповедника «Прохоровское поле».
1: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.
2: 5 июля 1943 года началась битва на Курской дуге, длившаяся 50 дней. Она стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. В ней с советской стороны участвовало более миллиона человек. В окопах, в танках, за штурвалами самолетов бойцы более 100 национальностей. Каждый из них достоин, чтобы о его подвиге помнили потомки. Согласно официальным данным, в ходе войны с Германией в войсках насчитывалось около 500 тысяч евреев, героически выполнявших свой долг в борьбе против нацизма. Не менее 100 человек получили звание Героя Советского Союза, 13 – полные кавалеры Ордена Славы. За годы войны орденами и медалями награждено свыше 160 тысяч воинов-евреев. Это четвертое место среди всех народов СССР по числу боевых наград после русских, украинцев и белорусов. В Курской битве сражались десятки воинов-евреев, бойцов и командиров Красной Армии. При этом среди евреев было много людей с высшим образованием, поэтому их оказалось больше всего в медицинской сфере, а также в творческих профессиях, таких как писатели, художники, поэты и журналисты. Они плечом к плечу встали с воинами, самоотверженно выполняя свой долг, с полной отдачей сил, рискуя своими жизнями. Сегодня несколькими историями о них поделится научный сотрудник музея-заповедника «Прохоровское поле» Екатерина Костенко.
3: В действующей армии выходило почти 130 ежедневных газет и более 600 газет три раза в неделю. Секретарем редакции газеты «За нашу победу» 183-й стрелковой дивизии был старший лейтенант Маргулис Ушер Яковлевич. Во время ожесточенных боев с противником на Прохоровском плацдарме большую часть суток Маргулису приходилось находиться в боевых порядках рот и быть непосредственным свидетелем героических подвигов бойцов, командиров на переднем крае, которые он своевременно освещал в своей дивизионной газете. В частности, как только командир орудия товарищ Чинулин подбил немецкий танк «Тигр», Маргулис сразу же подошел к нему и организовал материал для газеты. За героизм и мужество, проявленные в период Курской битвы, Ушер Яковлевич был награжден медалью за боевые заслуги. В послевоенные годы окончил физический факультет Московского государственного университета. Более 60 лет работал в области атомной науки и техники. Являлся одним из ведущих ученых страны. Показательным примером в истории Курской битвы является профессионализм Погосткина Семена Ильича. Находясь в 2 километрах от переднего края, в развернутой операционной медсанвзвода 32-й танковой бригады, исполняя обязанности операционной сестры, в течение 2 суток беспрерывного поступления раненых сумел обеспечить бесперебойную работу врачей-хирургов, при этом старался выезжать на передовую, эвакуировать раненых. Не чувствуя усталости и не обращая внимания на налеты вражеской авиации, обеспечил оказание квалифицированной помощи 240 раненым танкистам, бойцам, командирам. За проявленное мужество и героизм награжден медалью за отвагу, орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени.
4: Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой, и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.
5: Эхо огненной дуги подвигу предков посвящается.

Впереди океан, командир мой спокоен. Безрассудство и риск у него не в чести. Позади караван, я корабль конвоя, и обязан свой транспорт домой довести. А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака дают, а в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор. Аппараты натовсь, я корабль конвоя. Я-то знаю, что значит подставить свой борт. Ну, накаркал. Полундра выдал пеленг-акустик. Чуть правее по курсу шум винтов срезал ночь. Веселее, ребята, не давай воли грудь.

0: Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу, и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Радио Z.
2: Лапы у елей дрожат на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Имя Победы. Мы встаем как один.
1: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
2: Защитники обители, отважные бойцы и доблестные рыцари, лихие храбрецы, сил темных победители, без званий и имен, отечество служители, солдаты всех времен. За вас, ребята славные, чтоб не было войны, вы наши силы главные, вы армия страны.

0: Теряя лучших, навсегда стремимся быть покрепче. Не то, что раньше было проще или как-то легче.
1: Поставим точку и начнем сначала. Жизнь циклична. Переживем, да, тяжело, но будет все отлично.

Белорусский солдат не сдается. Нас не сломить и не согнуть. Тот, кто с верой в душе остается, тому освятится путь.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам. Предварительно пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден навес коммерческого объекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое БПЛА нанес удар по коммерческому объекту. Повреждены навесы и 6 автомобилей. В селе Бочковка при детонации дрона в частном доме посечены кровли и фасад. В Шебекино от атаки дрона поврежден фасад многоквартирного дома. В районе села Козьма-Демьяновка дрон ударил по микроавтобусу, транспортное средство повреждено. В хуторе Бондаренков при детонации дрона посечены кузов и стекла грузового автомобиля. Российские железные дороги хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть оплата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. Каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В поселке Ивня прошла общественная приемка очищенного водоема по проекту «Наши реки». Подрядчик убрал жесткую водную растительность, очистил дно от ила. Использовали современный земснаряд, что позволило выполнить работу эффективно и с минимальными затратами. Комиссия и местные жители положительно оценили результат. Отработанный грунт и растительность вывезли в срок. Отбор водоемов для включения в программу проходит при участии жителей через публичные слушания и голосование. К концу года в регионе планируют очистить 28 водных объектов. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста, следует из письма ведомства. Для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет – 1 часа в день, для детей 7-11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет 2 часов в день. Также важно чередовать экранное время с физической активностью. И последние выпуски. Капибаре Савелию из зоопарка Белгорода ищут невесту. Нужно найти самку, которая не состоит с ним в родственных отношениях. Однако за нее придется дорого заплатить. Полуторагодовалый грызун приехал из московского зоопарка. Для него в Белгороде построили специальный вольер с бассейном и тропическим душем. Как рассказали сотрудники зоопарка, поиски невесты для Савелия осложняют высокие цены. За последнюю предложенную самку просили 2 миллиона рублей. При этом сам Савелий, по словам зоологов, многого не просит. Для счастья ему нужны еда, немного внимания и чтобы кто-нибудь почесал ему спину. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Масло «Слобода» литр 129,90. Сосиски копченые «Папа может» килограмм 269,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции со 2 по 15 июля 2026 года. Цены в рублях.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио Z. Согласно нормам русского языка, слово «русский» является прилагательным и отвечает на вопрос «какой», а не «кто», как, например, существительные «француз», «грузин» или «белорус». То есть сам язык определил, что любой человек может быть русским, и армянин, и татарин, и еврей, если образ мыслей и осознание себя в мире совпадает с тем, что можно описать словом

0: не свернуть.
1: Прогноз погоды.
2: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Встретившись, ответим в тот же час. Пока дела получше, не то, что здесь у вас.

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. В этом году в Белгороде в музее Диораме подвели итоги второго литературно-творческого конкурса «Белогорье на страже России». Сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества деловых женщин Белогорья Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна. А также у нас в гостях 4 финалиста: Эргашева Ярослава, Тимошенко Владимир, Воронова Елизавета и Островский Владислав.
2: И мы продолжаем нашу беседу.
1: Мы переходим к нашим терпеливым финалистам, которые все это время спокойно ждут. Ребят, как проходила подготовка? Расскажите. Может быть, с какими-то сложностями столкнулись? Влад, давай с тебя начнем.
3: Я у себя не заметил никаких сложностей. Свой стих я написал в 24-м году. Я его лишь вспомнил, через себя его вам рассказал. И все, и выступил.
1: Страшно не было?
3: Было. Первый раз я пришел на сцену, встал, немного запутался в словах. Мне сказали пока повторить слова.
4: Собраться с мыслями.
3: Да, собраться с мыслями.
4: Поддержали тебя хлопками ладоши.
3: Да. Потом я выступил через одного человека и уже рассказал спокойно. Впервые я свой стих рассказал вот так вот на публику, потому что в прошлые разы просто записал свой стих и отправлял их на онлайн-конкурсы, а тут прям вживую перед людьми, перед профессионалами в написании стихов. Вот так вот.
1: Владимир, ты у нас человек творческий. Для тебя это, ну, как мне кажется, не составило огромного труда. Но я могу и, конечно, ошибаться. Расскажи о своем опыте.
5: Опыт был интересный. Ничего не скажу. Когда я первый раз пришел на конкурс, я выступал с температурой. Это было весело. Температура 40. Ну, вот второй раз выступаю. И опять была заминка с моим стихотворением. Я его подзабыл. Я стоял, надеялся, что вспомню. Вспомнил, рассказал. Похвалили. Мне было очень приятно. То стихотворение, которое я рассказывал, написал мой земляк. Я сам с Мурманской области, город Полярный. И этот человек сейчас без вести пропавший. Год назад была с ним связь. Владимир Катюга, сабатор 1 БМП. К сожалению, сейчас с ним связи никакой нету. Не дождался он этого стихотворения от меня. И я решил, почему бы не пустить его в массы, чтобы люди знали, чтобы люди прочувствовали это стихотворение.
1: Мы будем надеяться, что он живой и выйдет на связь. Вы знаете, чудеса, они случаются.
6: Ребята оба, и Влад, и Владимир, действительно оба запнулись. Это не потому, что они не знали текст, потому что для них очень важно это было мероприятие. Владимир действительно второй раз выступает на нашем конкурсе. Он участник первого конкурса. В этом году он
4: вышел в финал, повторил.
6: Да, повторил успех свой. Они запнулись, потому что переживали. Для них это важно. Но по поводу Влада, мы его поддержали как могли, потому что все понимали, что эти ребята, проживая сердцем, просто не справились с эмоциям, чуть-чуть нужно поддержать и обязательно давали второй шанс. По правилам не должны давать, да? И мы отошли немножко от правил. А Владимир настолько театрально отыграл свою паузу, она настолько была гармонично встроена в его прочтение, и тут я смотрела, думаю, ну, достойно. Вот, молодец. За это я его хотела похвалить, но тогда не смогла, зато сейчас похвалила. Умничка.
1: Девочки, к вам возвращаемся. Ярослава.
7: Однажды я слышала, как мои друзья часто участвуют в разных конкурсах, вживую рассказываю стихи. Мне было очень интересно попробовать, и вот в какой-то день я узнаю, что я прошла в финал. Для меня это было волнительно, я готовилась, я старалась прочувствовать стихотворение, пустить, ну, эмоции свои в него, и вот настал день, когда я рассказывала его на людях. Я боялась, что сейчас запнусь, что неправильно что-то скажу. Но у меня была поддержка рядом, близкие люди. Говорили, что у меня все получится, и действительно у меня все получилось.
1: Да, мы рады, что ты справилась. Ты молодец. Елизавета, почему ты выбрала именно такое стихотворение «Баллада о героическом батальоне»?
8: Это стихотворение написал Игорь Чернухин. Он жил в Белгородской области. Он является моим земляком. И при прочтении этого стихотворения я как будто бы чувствую, что он дает мне силы, чувствую поддержку. Также чувствовала поддержку зала. Я участвовала во многих конкурсах, но придя на конкурс этих двух прекрасных женщин, я увидела настоящую заботу. Она проявлялась во многом. В мелочах это та же самая водичка для участников. Это взгляды на участников, когда они читают свои стихотворения. То есть эта поддержка действительно для нас важна, и мы рады участвовать в таких мероприятиях. Спасибо.
1: Я тоже хочу сказать вам огромное спасибо и руководителям, организаторам, родителям вашим. Огромное спасибо вам за вашу смелость, потому что не только выступить на конкурсе, но прийти к нам в студию для того, чтобы вас услышали. Это действительно смелость. И когда в следующий раз Ярослава будет переживать по поводу того, что где-то она боится, знай, тебя слышали все. Ты настоящий молодец, так же, как каждый из тех, кто принял участие в конкурсе.
9: Есть одна очень хорошая фотография. У нас фотографы, кстати, тоже на добровольных началах были. Mm-hmm. Нашим самым маленьким участникам Ане Светличной выносят 4 пакета подарков. И вот такие у нее глаза. Это все мне. Родители помогали. Не говоря о каких-то духовных подарках, нашим детям, вот этим звездочкам, просто безумно повезло, потому что практически все взрослые, кто услышал о такой возможности, они захотели поучаствовать и подарить частичку своей души. Опять-таки в этом собралась наша Белгородская область в едином этом порыве, чтобы наших детей так отблагодарить за их душевные, духовные рассказы.
1: Дорогие радиослушатели, я напомню, что сегодня у нас в гостях организатор конкурса, руководитель сообщества «Деловые женщины Белогорья» Еременко Ирина Валерьевна, организатор конкурса, руководитель детского центра «Акела», многодетная мама Бирюкова Ольга Владимировна и финалисты конкурса. А наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Если плавится боль, нам положено выстоять, мы земли нашей соль. Братство древо могучее, мы корнями вросли, сквозь столетия жгучее в сердце русской земли. Нам не впервой бороться за страну, уж сколько раз ее подмять пытались, порой казалось, мы идем ко дну, но каждый раз из пепла восставали. Мы снова победим, сомнения нет. Бойцы тыл еще сильнее стали, а над Россией льется Божий свет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио З. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. В районе села Дмитриевка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю. От полученных травм женщина скончалась на месте. Оперативный штаб региона принес соболезнования родным и близким. Супруга, погибшей попутным транспортом, доставили в Шебекинскую ЦРБ. У мужчины диагностировали множественные осколочные ранения грудной клетки, рук, ног и головы. После оказания помощи пострадавший будет переведен в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. Депутаты областной думы единогласно поддержали приостановление отдельных положений закона о наказах избирателей кандидатам в депутаты. Об этом сообщил председатель облдумы Юрий Клепиков. Освободившиеся 100 миллионов рублей направят в резервный фонд правительства на закупку дополнительных модульных укрытий. Клепиков подчеркнул, что в последние годы регион живет в непростых условиях, поэтому основным наказом для депутатов стало обеспечение безопасности белгородцев. Ранее средства, выделявшиеся на наказы избирателей, направляли на поддержку пострадавших жителей и защиту от угроз. В Госдуме предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Свое обращение она направила главе Минцифры. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей потери права на пособие при росте доходов. В Белгородской области за первое полугодие газовики провели техническое обслуживание оборудования в более чем 52 тысячах квартир МКД и в более чем 101 тысяче частных домов. Об этом сообщил гендиректор «Газпром» газораспределения «Белгород» Николай Клепиков. В рамках проверок заменили 1145 газовых плит, 95 водонагревателей и 47 отопительных приборов. Выявлено два случая самовольного подключения газовой сети. Выполнено около 10 тысяч аварийных и около 4000 ремонтных заявок. Глава компании напомнила, что своевременная профилактика позволяет избежать трагедий. Российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев и лучше аналогов справляется с изменениями освещения, фона и геометрии изображения. Об этом рассказали в Университете науки и технологий МИСИС. Своевременное обнаружение болезней важно в сельском хозяйстве. В перспективе решение, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять патологии сельхозкультур и снижать потери урожая. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

на радио Z. Летом 1943 года на полях под Курском, Орлом и Белгородом развернулось величайшее танковое сражение в истории человечества. Более миллиона танкистов, пехотинцев и летчиков навсегда вписаны в летопись Великой Победы. Русские и украинцы, татары и чуваши, калмыки и осетины, более 100 народов стояли насмерть за Родину, за наше будущее. Помните с нами, слушайте «Эхо огненной дуги» о героях Курской битвы на радио Z.

0: мы вернулись.
1: Радио Z. Командовать парадом будем мы.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Мы победили, потому что мы были вместе. Люди разных национальностей и вероисповеданий одной большой родины. Этот якут получил орден мужества за участие в ликвидации базы боевиков. Чеченский полицейский получил медаль за отвагу, за операцию по задержанию террористов. Русский ОМОНовец орден мужества за то, что остановил террориста-смертника. Они так же, как наши отцы и деды, плечом к плечу стоят на защите нашей родины от насилия. Победили фашизм, победим и терроризм.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. Новости.
1: В студии с новостями Олег Михайлов. Здравствуйте. ВСУ нанесли удары по трем муниципалитетам. Предварительно пострадавших нет. В Белгороде в результате атаки беспилотника поврежден навес коммерческого объекта. В Белгородском округе в поселке Дубовое БПЛА нанес удар по коммерческому объекту. Повреждены навесы и 6 автомобилей. В селе Бочковка при детонации дрона в частном доме посечены кровли и фасад. В Шебекино от атаки дрона поврежден фасад многоквартирного дома. В районе села Козьма-Демьяновка дрон ударил по микроавтобусу, транспортное средство повреждено. В хуторе Бондаренков при детонации дрона посечены кузов и стекла грузового автомобиля. Российские железные дороги хотят повысить сбор за возврат железнодорожных билетов. Совет потребителей компании предложил вместо фиксированной платы в 3 рубля 70 копеек взимать до 10% от стоимости билета. Предполагается, что размер будет зависеть от того, за сколько времени до отправления пассажир возвращает билет. Чем ближе дата поездки, тем выше может быть оплата. В Совете считают, что это поможет сократить число людей, которые покупают билеты про запас, а затем сдают их в последний момент. Каждый год около 9 миллионов билетов возвращают менее чем за сутки до отправления поезда. В поселке Ивня прошла общественная приемка очищенного водоема по проекту «Наши реки». Подрядчик убрал жесткую водную растительность, очистил дно от ила. Использовали современный земснаряд, что позволило выполнить работы эффективно и с минимальными затратами. Комиссия и местные жители положительно оценили результат. Отработанный грунт и растительность вывезли в срок. Отбор водоемов для включения в программу проходит при участии жителей через публичные слушания и голосование. К концу года в регионе планируют очистить 28 водных объектов. Минпросвещение разработало рекомендации по использованию детьми гаджетов, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста, следует из письма ведомства. Для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их традиционными формами воспитания. Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день. Для детей 3-7 лет – 1 часа в день, для детей 7-11 лет – 1,5 часов, а для подростков 11-16 лет 2 часов в день. Также важно чередовать экранное время с физической активностью. И последние выпуски. Капибаре Савелию из зоопарка Белгорода ищут невесту. Нужно найти самку, которая не состоит с ним в родственных отношениях. Однако за нее придется дорого заплатить. Полуторагодовалый грызун приехал из московского зоопарка. Для него в Белгороде построили специальный вольер с бассейном и тропическим душем. Как рассказали сотрудники зоопарка, поиски невесты для Савелия осложняют высокие цены. За последнюю предложенную самку просили 2 миллиона рублей. При этом сам Савелий, по словам зоологов, многого не просит. Для счастья ему нужны еда, немного внимания и чтобы кто-нибудь почесал ему спину. На этом пока все. Следите за нашими новостями.

0: магазин, а там друзья, ведь я ж зин не пью один.
1: Реклама. Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
4: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
6: Когда скучает женщина у темного окна,

идет война. Где я теперь за всех, за всех и за себя? Дорогой прямой лишь простимся и в ночь.

ухожу воевать. Когда считает женщина шагами каждый час,

дорогой прямой. Лишь простимся и в ночь дорогой окольной победу уйду добывать, вернуться не прочь, влюбиться не прочь.

0: ухожу воевать. И я ухожу воевать.
1: Радио Z. На чистоте подвига и отваги.
2: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и

согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Вновь о том, что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним, вспомним, как.

0: Читаю твое письмо. Письма и стихи в поддержку участников специальной военной операции.
1: Булгакова Арина, город Губкин. Великая война. Была война 40-х. Там насмерть дрались за свободу. За то, чтоб не было невзгоды. За то, чтоб не было войны. На минах танки подрывались. Солдаты насмерть там сражались. И 18 лет свои за нас отдали жизнь. Они, да что случилось, не забудем. И до конца мы будем помнить тот подвиг, тот 40-х. Про тех, кого уж нет живых.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: С иностранцем в купе, оказавшись вдвоем, мы всю ночь до утра об одном говорили.

прощаю долги, все на свете кляня, а потом и налью, и закуску поставлю. Ну а если помочь, ты попроси.

0: адресу Русь.
1: Радио Z. Командовать парадом будем.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Когда беспилотники врага подходят к твоему дому, кто остановит их и предотвратит трагедию? Мы – соседи, водители, сварщики, строители, фермеры. Прикрой область, где живут твои родные и близкие. Вступай в Барс Белгород.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: этой злой не вернулись.
1: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
4: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
5: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Радио Z.
1: Волна Волга. Вызываю Волгу. Волга. Вызываю Волгу. Волга.

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи, что я не приду.

Радио Z. Командовать парадом будем мы.

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

тебе подарить? Может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских полей?

0: прогноз погоды.
1: Завтра, 11 июля, синоптики обещают в регионе облачную с прояснениями погоду. Возможны небольшие дожди. Температура воздуха ночью 15-17 градусов тепла, в дневные часы до 21-25. Ветер юго-западный, умеренный. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Спасибо, что ты есть. Спасибо, что ты есть.
1: Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Здорово, кустрымаю!
2: Здоровенькие!
1: Что вы делаете?
2: Обряди вам, милый ямню!
1: Умните!

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Ахмат. Он врагу отомстил, а сам лег у реки, положив на камни песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. А звезды гасли, как угольки, и падали на песок. Он грешниц любил, и они его, и грешником был он сам. А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? А где ж ты святого найдешь одного, чтобы пошел в десант? Так брось же, Георгий, знамя свое,

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Как на той высоте.

рукопашный встанем, финки обнажив. Пусть потом помянет нас седой комдив, Беларусь Серега, с Киева Илья.

0: Сашка из Ростова, родина моя, как на той высотке погибал наш взвод.
1: Радио Z.